ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱢᱚᱭ ᱥᱤᱢᱤᱛ ᱛᱩᱲᱮ ᱟᱹᱭᱮ ᱢᱮᱜᱚᱨ ᱡᱟᱭᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱢᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱮᱨᱥᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮᱜᱟ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱩᱲᱤ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱟᱡᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱯᱚᱨ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩ
ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱱᱠᱩ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫ